0: встречи с официальными лицами Чехии, а также обсуждение по вопросам укрепления двусторонних молдавско-чешских отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки, оказываемой Республике Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Вольдена «Ориентиры Молдовы», посвященного Республике Молдова и продвижению имиджа страны за рубежом. Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носаты принял участие в 35-й встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе, Бельгия. Основными темами обсуждений стали региональная безопасность, европейская интеграция Республики Молдова и сотрудничество с Бельгией и Европейским Союзом. Официальные лица также обсудили предоставление помощи для модернизации национальной армии и укрепление институциональной устойчивости перед текущими вызовами в сфере безопасности, говорится в сообщении Министерства обороны. Контактная группа по поддержке Украины представляет собой международную платформу на уровне министров обороны стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса, в рамках которой предоставляется информация о помощи Украины. Республика Молдова участвует в мероприятии в качестве наблюдателя. Власти намерены расширить площади лесов в Республике Молдова, в том числе за счет развития частного лесного сектора, который в настоящее время составляет 0,3% лесного фонда страны. С этой целью Министерство окружающей среды готовит новые механизмы поддержки владельцев земельных участков и разрабатывает четкие правила создания и управления частными лесами. Лесоустроительный проект представляет собой план управления лесом, разрабатываемый специалистами, и включает перечень работы, сроки их выполнение, где и когда высаживаются деревья, каким образом проводится работа по расчистке и другие мероприятия по уходу за лесом. Такой документ составляется сроком на 10 лет. Министерство окружающей среды работает над созданием механизмов, которые будут стимулировать развитие частного лесного фонда. Среди них возможность предоставления финансовых стимулов владельцам земельных участков, которые решат облесить свои земли и официально перевести их в категорию лесного фонда. Старое русло Нижнего Днестра может быть восстановлено благодаря мерам, направленным на возобновление естественной циркуляции воды и восстановление экологического баланса в регионе. Об этом говорится в представленном технико-экономическом обосновании. Среди предлагаемых мер – восстановление гидравлической связанности, очистка русла и создание прибрежных защитных полос, которые помогут уменьшить эрозию почвы и предотвратить дальнейшее заиливание русла. Власти рассчитывают, что восстановление циркуляции воды будет способствовать улучшению состояния экосистем и сохранению видов растений и животных, обитающих в этой местности. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 27, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Компании Республики Молдова получили возможность воспользоваться оборудованием и услугами для развития бизнеса, а также для внедрения экологических и инновационных инициатив. В рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом, программа развития ООН объявила конкурс по отбору 30 предприятий и стартапов, которые стремятся сделать свою деятельность более устойчивой. Речь идет о компаниях, находящихся в процессе перехода к экологически безопасным практикам, предприятиях, внедряющих новые технологии, а также организациях, работающих в сфере циркулярной экономики. Кроме того, предприниматели получат индивидуальное наставничество и смогут пройти обучение по таким направлений, как эффективное использование ресурсов, экоинновации, энергоэффективность, решения в области возобновляемой энергетики, оптимизации производственных процессов и снижение затрат, доступ к зеленому финансированию и повышению конкурентоспособности бизнеса. Республика Молдова утратила статус экспортера овощей, поскольку объем импорта примерно в 15 раз превышает экспорт, а внутреннее производство не способно удовлетворить растущий спрос населения. Несмотря на то, что овощеводческий сектор демонстрирует первые признаки восстановления, торговый дефицит остается значительным. Об этом говорится в анализе, представленном экспертом в области экономической политики Вячеславом Яницы в рамках его авторской программы. По словам эксперта, Республика Молдова сталкивается с аграрным парадоксом. Общий объем экспорта страны после двух лет снижения превысил отметку в 4 миллиарда долларов, тогда как овощеводство остается одной из наиболее уязвимых отраслей сельского хозяйства. Согласно представленным данным, в 2025 году экспорт овощей составил всего 8 миллионов долларов, тогда как импорт достиг 123 миллионов. Таким образом, дефицит торгового баланса в этом секторе составил около 115 миллионов. Миллионов долларов. Зарубежные новости. Вице-президент США Джи Ди Венс заявил, что представители Вашингтона и Тегерана могут провести переговоры в Швейцарии уже сегодня. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткоф и американский переговорщик Джаред Кушнер с субботы 20 июня находятся в стране. В интервью Fox News Венс отметил, что организация подобных встреч требует соблюдения дипломатических процедур и координации между сторонами. Тегеране подтвердили подготовку к переговорам. В Швейцарию вылетела делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи. В иранском МИДе заявили, что намерены добиваться от США выполнения договоренностей, достигнутых ранее. Депутаты парламентов Германии и Франции выступили с совместной инициативой, требующей более конкретных шагов против судов российского теневого флота. По их мнению, необходимы усиленные контроли задержания судов при нарушении действующего законодательства, сообщило агентство ДПА со ссылкой на проект документа, который должен быть принят 22 июня на заседании Германо-Французской парламентской ассамблеи. Кроме того, в проекте содержится требование о дополнительных дипломатических усилиях в отношении государств, под флагом которых ходят причастные суда. С помощью теневого флота Россия пытается обойти санкции, введенные из-за ее войны против Украины в торговле нефтью и другими товарами, передает Deutsche Welle. В эти выходные во многих регионах Франции объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, а в ряде других действует оранжевый уровень предупреждения. Ожидается, что температура воздуха в тени достигнет 40 градусов. Над Францией установился так называемый тепловой купол, который блокирует циркуляцию воздуха, из-за чего температура практически не снижается даже в ночные часы. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню создал правительственный кризисный штаб. 15 министров, ответственных за реагирование на эту ситуацию, проводят совещания несколько раз в день, в том числе и в выходные. Правительство рекомендовало отменить спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, запланированные на открытом воздухе в ближайшие дни. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня в Молдове ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный, слабый, температура воздуха плюс 27, плюс 32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Жители коммуны Кошница Добосарского района сегодня ожидают на избирательных участках, где они смогут выразить свое мнение в рамках консультативного референдума по вопросу разработки месторождений полезных ископаемых вблизи населенного пункта. В 7 утра были открыты все три избирательных участка. К урнам для голосования ожидаются более 5100 избирателей. К 13 часам проголосовали более 800 избирателей, что составляет свыше 16% от числа лиц, включенных в основной избирательный список. Референдум был инициирован местным советом и проводится в коммуне Кошница, в состав которой входит также село Похребия. Избирателям предлагается ответить «да» или «нет» на вопрос, поддерживаете ли вы запрет на изменение целевого назначения земель, расположенных в административных границах коммуны Кошница для целей добычи полезных ископаемых на расстоянии менее 1 километра от границы жилой застройки сел Кошница и Похребия. Центральная избирательная комиссия уточняет, что избиратели, не включенные в основной список, смогут проголосовать по дополнительному списку, если их место жительства или пребывания в населенном пункте подтверждено государственными регистрами. Республика Молдова усиливает расследование случаев насилия в отношении женщин и домашнего насилия посредством специализации прокуроров на национальном уровне. Согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Александру Македон, в каждой территориальной прокуратуре страны будут назначены как минимум два прокурора, ответственных за расследование и противодействие случаям насилия в отношении женщин и домашнего насилия, включая дела, затрагивающие как взрослых, так и детей. По данным прокуратуры, данная мера направлена на повышение качества расследований за счет единообразного подхода, ориентированного на защиту жертвы и соблюдение наилучших интересов ребенка. Анализ уголовных дел, расследовавшихся в течение 2025 года, выявил тревожную ситуацию. Во многих случаях люди из ближайшего окружения пострадавших или члены местного сообщества знали о фактах насилия, однако не сообщали о них в компетентные органы, отмечает ведомство. Президент Республики Молдова Майя Санду поздравила работников системы здравоохранения и фармацевтов с профессиональным праздником, отметив их вклад в спасение жизни и заботу о здоровье граждан. В опубликованном в социальных сетях обращении глава государства поблагодарила медицинских работников за самоотверженность, профессионализм и ответственность. «Благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность делу, с которыми вы заботитесь о каждом из нас в трудные моменты, а также за личные жертвы, на которые вы идете, ставя благополучие пациентов выше собственного комфорта», написала Майя Санду. День медицинского работника и фармацевта ежегодно отмечается в Молдове в третье воскресенье июня. В этот день чествуют врачей, медицинских сестер, фармацевтов и других специалистов системы здравоохранения. Зарубежные новости. Две трети граждан Европейского Союза, участвовавшие в опросе, проведенном в мае, поддержали бы возвращение Великобритании в состав объединения. Спустя 10 лет после Brexit многие британские избиратели считают, что выход из Евросоюза оказал негативное влияние на вопросы, которые их волнуют. Опрос, проведенный в мае Европейским Советом по международным отношениям, показывает, что поддержка реинтеграции Великобритании в Евросоюз варьируется от минимальных значений 56% в Болгарии, 59% во Франции и Италии до максимальных 75% в Нидерландах и Дании, сообщает The Guardian. Сегодня днем ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный слабый, температура воздуха плюс 27-32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
2: Publicitate la Radio Moldova.
6: Radio Moldova. Divers

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару дала разъяснение по поводу изменения способа расчета ежегодного отпуска. Министерство образования на следующей неделе представит подробности изменений в порядке начисления заработной платы педагогов. В рамках национальной программы «Европейская сила» в Костеште модернизировали системы водоснабжения. Далее подробности. Около 22% граждан, включенных в основные списки избирателей, или 1126 человек, приняли участие в голосовании на референдуме в Кошнице Дубоссарского района по состоянию на 15 часов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в своем пресс-релизе. Референдум был инициирован для консультации с гражданами по вопросу изменения целевого назначения некоторых земель, расположенными за пределами населенного пункта. Избирателям предлагается ответить на вопрос, поддерживают ли они запрет на изменение целевого назначения земель, находящихся в административных границах коммуны Кошница, для цели добычи полезных ископаемых на расстоянии около километра от границы жилой застройки сел Кошница и Похребя. Вариант ответа в бюллетене «да» и «нет». Для признания референдума состоявшимся необходимо участие в голосовании не менее 25% избирателей, включенных в избирательные списки. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару дала разъяснение по поводу изменения способа расчета ежегодного отпуска, пояснив, что это не означает сокращение времени отдыха, а лишь введение новой формулы, в которой больше не учитываются выходные дни. По ее словам, ранее два работника могли иметь одинаковое количество дней отпуска, но фактически отдыхали разное число дней, поскольку все зависело от того, включались ли выходные в период отпуска или нет. То есть в определенной степени это было лотереей, отметила Наталья Плугару.
2: Astăzi, concediul minim, conform Codului Muncii, este de 28 de zile calendaristice.
1: Сегодня минимальный отпуск, согласно Трудовому кодексу, составляет 28 календарных дней. На практике это означает примерно 20 рабочих дней, которые вы проводите дома. Согласно вносимым нами сейчас изменениям, минимальный отпуск составит 22 рабочих дня. И для многих работников это, по сути, означает больше отдыха, а не меньше. Размер отпускных не уменьшается. Правило простое. Один отпускной день – это один оплачиваемый рабочий день. Мы пересматриваем порядок расчета, чтобы доход каждого работника оставался защищенным. Большинство государств-членов Европейского Союза уже используют системы, основанные на рабочих днях. Минимальная продолжительность ежегодного отпуска в европейских странах варьируется от 20 до 30 рабочих дней. Министерство образования на следующей неделе представит подробности изменений в порядке начисления заработной платы в сферах обучения и образования. Об этом в прямом эфире сообщил министр образования Дан Перчун. По его словам, если ранее все должности были распределены по иерархической шкале от 1 до 15, то теперь эта шкала стала более компактной, а коэффициенты оплаты труда были изменены.
3: То, на что мы ориентировались в Министерстве образования и что мы постарались обеспечить в рамках этого закона, это то, чтобы с точки зрения общего дохода преподавателей он обеспечивал рост как минимум на 10-15%. То есть по сравнению с доходами, которые сегодня получает преподаватель с определенным стажем работы, с надбавкой в 1300 леев, со специальной надбавкой и с надбавкой за результативность, все это вместе закон дополнительно предусматривает еще рост на 10-15%. Кроме того, сохраняется надбавка за результативность, которая в данной редакции будет составлять до 15%.
1: Министр также уточнил, что если до сих пор надбавки за результаты работы получали 99,9% всех государственных служащих, то теперь такие дополнительные выплаты будут получать лишь 40-50% сотрудников каждого государственного учреждения. Ожидается, что около 170 тысяч работников бюджетной сферы получат повышение заработной платы в размере от 10% до 30%. Об этом сообщил министр финансов Адриан Гаврилица, представивший в пятницу новый проект закона об оплате труда работников бюджетного сектора. Делегация Комиссии по национальной безопасности Сейма Республики Польша будет находиться с визитом в Кишинев с 22 по 24 июня. В ходе визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес в сферах национальной безопасности, обороны и информационной устойчивости. Согласно сообщению парламента, польская делегация проведет встречи с председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилианом Карпом и членами комиссии, а также с членами Комиссии по европейской интеграции. Кроме того, программа визита предусматривает встречу с министром внутренних дел Даниилом Мисаилом Никитин. Запланированы также дискуссии с министром обороны Анатолием Носатым и директором Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации Анной Ревенко. Два проекта по расширению и модернизации систем водоснабжения, реализуемые в городе Костеж, в состав которого входит село Демешкань Рыжканского района, в рамках национальной программы «Европейское село» способствуют улучшению доступа населения к питьевой воде и развитию местной инфраструктуры. Общая стоимость инвестиций превышает 16 миллионов 400 тысяч леев, а новыми водопроводными сетями смогут воспользоваться сотни домохозяйств, государственные учреждения и экономические агенты. Исполняющий обязанности примара города Костеж Илона Зуза заявила, что существующая система водоснабжения, которая используется уже более полувека, теряет до 60% воды, а новая инфраструктура позволит подключить населенный пункт к региональной системе водоснабжения, питаемой из реки Прут. По ее словам, результаты реализации проектов уже заметны в повседневной жизни жителей, снизили затраты усилий на обеспечение водой, улучшили санитарно-гигиенические условия, а также созданы более благоприятные предпосылки для развития туризма, местной экономики и сохранения населения в общине. Зарубежные новости. Национал-либеральная партия Румынии ПНЛ на внеочередном съезде приняла резолюцию, в которой требует отставки назначенного премьер-министра Адриана Веште и ряда высокопоставленных членов партии, сообщает радио Румынии «Актуалитетс». По данным источника, делегаты съезда упрекают их в том, что они неоднократно нарушали обязанность защищать политический курс и решения, принятые национал-либеральной партией, а также участвовали в действиях и инициативах, противоречащих интересам партии. По этой причине делегаты проголосовали за резолюцию, требующую от указанных лиц выйти из партии. В заявлении отмечается, что в противном случае им грозит исключение из рядов ПНЛ. В настоящее время делегаты голосуют по единственной кандидатуре на пост председателя партии Илье Балажан, который претендует на новый срок полномочий. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с жарой на понедельник, 22 июня. Максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов Цельсия. Предупреждение о сильной жаре действует для южных районов страны, а также для части центральных районов Республики Молдова. Гражданам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в часы наибольшей солнечной активности, употреблять достаточное количество жидкости и ограничить интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе. Ну а сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем на большей части территории страны ожидается плюс 28-33 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
4: Литератур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. jetour.md.
5: Publicitate la Radio Moldova.
6: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
7: Salutare, prieteni! Astăzi, la Viață de Artist, cu o deosebită plăcere, stau de vorbă cu interpreta Aliona Treboi. Bine ai venit la Radio Moldova!
8: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
7: Cum reușești, dragă Aliona, să te menții atât de bine, să-ți menții energia și inspirația în fața unui program adesea încărcat de concerte, evenimente?
8: Așa ziceți că mă menții foarte bine, mulțumesc!
7: Te văd oriunde!
8: Mulțumesc tare mult, încerc să țin pasul cu timpurile, pentru că vedeți că totul este foarte alert și în goană și așa s-au mai schimbat năravurile timpurilor noastre, dar încercăm să facem față, pentru că și copiii ne solicită, și școlile, și tot felul de programe a copiilor și ale noastre. Nu o să mă credeți, dar acasă am o coală mare de hârtie unde scriem programul de la teatru, programul meu cu provincialii, programul pieselor care trebuie făcute, lansate sau filmate, clipuri, programul copiilor de la școală, programul extrașcolar și după aia vine programul casei, când trebuie de mers la bujor, ce trebuie de făcut la căsuța de acolo, pentru că și ea are nevoie de atenția noastră și tot așa, adică se pliază mai multe programe una peste alta ca să le reușim pe toate. Încercăm să facem față provocărilor. Sperăm că reușim deocamdată, dar când nu o să ne mai lase puterile, nu o să mai reușim.
7: Cum îți influențează emoțiile, procesul creativ și interpretarea pieselor pe care le aduce în fața ascultătorilor noștri?
8: Bineînțeles că un artist se hrănește din tot ce trăiește și din experiențele sale proprii. Atât actorii cât și interpreții se inspiră din sentimentele și emoțiile pe care le trăiesc în urma unor evenimente din viața lor. Sunt unele piese care vin dintr-o idee frumoasă sau dedicată cuiva anume, dar sunt piese care vin din propriile trăiri și asta ne ajută, bineînțeles, pentru că asta este motorul care ne provoacă să creiem, să spunem într-un mod artistic niște lucruri pe nume. Mie îmi place ce se întâmplă în viața mea, slavă Domnului, deocamdată Doamne, mă iubește foarte mult și îmi păstrează părinții sănătoși, ceea ce este foarte important pentru mine, pentru stabilitatea psihoemoțională și copiii mei sunt bine, soțul lucrează, deci e perfect.
7: Ambii munciți?
8: Da. Până acum e totul bine.
7: Crezi că succesul în carieră este determinat de destin sau de alegerea și muncă constantă?
8: Așa am o preconcepție că fiecare om are de sus totuși prescris un destin, dar bineînțeles că foarte multe lucruri depind de alegerile pe care le facem, pentru că întotdeauna vrem noi sau nu vrem, la un moment dat al vieții, nimerim la o răscruce de drumuri și atunci trebuie să hotărăști tu pe ce cale să o iei. Și contează foarte mult să iei, mai ales în momentele cruciale ale vieții, în ceea ce privește cariera ta și, în primul rând, familia, să iei deciziile corecte, pentru că este atât de important cu cine îți legi destinul, pe cine îl alegi să-ți fie partener de viață, pentru că dacă alegi doar cu emoții, atunci te trezești că peste câțiva ani s-ar putea să nu fie chiar persoana la care te-ai așteptat, la care ai visat și atunci ești nevoit să-ți schimbi partenerul de viață și să cauți pe altcineva și se dau lucrurile peste cap, mai ales pentru femeie, dar și pentru bărbați probabil este destul de complicat să o iei de la capăt. Este ca o nouă renaștere, trebuie să renaști ca pasărea Phoenix. Ori dacă iei decizia asta corectă, nu știu de ce am certitudinea că toate în viață îți merg altfel, curg altfel. Pentru mine familia este un fel de pilon care mă ajută să merg mai departe. Explicam și Ruxandei chiar ieri stăteam cu ea la așa o discuție ca între fete și ziceam că este foarte important ce decizie iei în viață și i-am întrebat, dar la ce trebuie familie? Dar dacă cumva eu la un moment dat nu o să fac familie sau nu o să fiu în stare sau... Și i-am zis că, înțelegi, lucrurile astea se completează. Când ai o familie, tu știi pentru ce faci acele eforturi ca să ai o carieră frumoasă. Pentru familia ta muncești. Iar familia o ții pentru că ai cui să te să vii acasă și să te lauzi cu reușitele tale la serviciu, să cumva să-i faci mândri de tine și de reușitele tale. De aceea sunt două lucruri care se pun în balanță foarte bine și dacă le păstrezi, am impresia că toate îți merg foarte bine și este armonie în tot ce faci. Așa mi se pare mie, așa văd eu lucrurile acum.
7: Atunci spune-mi cum îți echilibrezi ambițiile cu realitățile din viața ta personală.
8: Eu niciodată nu reușesc să-mi satisfac toate ambițiile profesionale, pentru că sigur că una e una, alta e alta, tu îți faci un plan, după care știți vorba aia, dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți planuri, dar oricum încercăm cel puțin și uneori
7: ne iese, uneori două, trei ori pe zi.
8: Da, pe care le schimb continui, constant. Uneori ne reușește să ne ținem de programul pe care îl facem, mai des ne reușește decât nu, dar se întâmplă și răsturnări de situație, trebuie să te pliezi pe anumite lucruri care se întâmplă în viața ta, să te reorganizezi, să te reinventezi uneori și te iese bine, rău, nu știu. Acum, dintr-o parte, probabil s-ar vedea mai bine. Dumnezeu de acolo de sus vede mai bine tot peisajul. Exact. Și văzând totul în ansamblu, poți să judeci cumva, ori noi...
7: Ce e bine, ce e mai rău.
8: Da. Cel mai important este faptul că atunci când mi se întâmplă un lucru, bun sau rău, o iau ca atare. Și dacă este rău și nu-mi convine, atunci mă gândesc, înseamnă că așa trebuie să fie. Înseamnă că este o lecție care vine pentru mine și trebuie să învăț ceva din asta. Și stau și să mă gândesc ce a vrut Dumnezeu să-mi transmită, ce lecție trebuie să învăț, ce să nu mai repet următoarea dată când mi se întâmplă. Dacă lucrurile mi ies bine sau uneori chiar foarte bine peste așteptările mele, atunci zic, Doamne, ce am făcut să merit atâta bunătate și frumusețe, și e fantastic când îți ies mai bine decât îți programezi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Число избирателей, пришедших на референдум в Кошнице, превысило порог 25% голосов, необходимый для признания его действительным. Делегация Комиссии по национальной безопасности Сейма Республики Польша совершит визит в Кишинев. Некоммерческие организации смогут получить гранты до 750 тысяч лир для реализации проекта в сфере туризма. Далее подробности. Референдум, проходящий сегодня в коммуне Кошница Дубоссарского района, может быть признан состоявшимся. Число избирателей, пришедших на участки, превысило порог в 25% голосов, необходимый для признания его действительным. Жители коммуны Кошница Дубоссарского района сегодня голосуют, чтобы выразить свое мнение в рамках консультативного референдума по вопросам разработки месторождений полезных ископаемых вблизи населенного пункта. Граждане отвечают, поддерживают ли они запрет на изменение целевого назначения некоторых земель за пределами населенного пункта для цели добычи полезных ископаемых. Референдум проводится в коммуне Кошница, в состав которой входит также село Похребя и был инициирован местным советом. Избирателям предлагается ответить «да» или «нет» на вопрос, поддерживаете ли вы запрет на изменение целевого назначения земель, расположенных в административных границах коммуны Кошница для цели добычи полезных ископаемых на расстоянии менее 1 километра от границы жилой застройки сел Кошница и Похребя. Делегация Комиссии по национальной безопасности Сейма Республики Польша будет находиться с визитом в Кишинев с 22 по 24 июня. В ходе визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес в сферах национальной безопасности, обороны и информационной устойчивости. Согласно сообщению парламента, польская делегация проведет встречи с председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилианом Карпом и членами комиссии, а также с членами Комиссии по европейской интеграции. Кроме того, программа визита предусматривает встречу с министром внутренних дел Даниилой Мисаил Никитин. Запланированы также дискуссии с министром обороны Анатолием Носатым и директором Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации Анной Ривенко. Некоммерческие организации смогут получить гранты до 750 тысяч лир для реализации проектов в сфере туризма в рамках новой программы, запущенной Национальным бюро по туризму. Программа безвозвратного финансирования «Устойчивый туризм» направлена на поддержку местных инициатив, способствующих использованию туристических ресурсов от природного и культурного наследия до цифровых услуг и продвижения туристических направлений. Проекты можно давать по трем основным направлениям: развитие туристических продуктов, продвижение направлений и цифровизация услуг в отрасли. Размер грантов составляет от 300 тысяч до 750 тысяч лир, при этом бенефициары должны обеспечить собственный вклад не менее 20%. Заявки принимаются до 19 августа. Детский сад в селе Марендень Фалешского района был модернизирован в рамках второго этапа национальной программы «Европейский европейское село. Инвестиции в размере почти 2 миллионов 400 тысяч лев позволили улучшить условия для 80 детей, посещающих учреждения, а также для сотрудников и родителей. Как отмечается в сообщении Национального офиса регионального и местного развития, в селе Мерендень проживает около 2700 человек, из которых 300 дети, включая 80 воспитанников детского сада. Поэтому наличие безопасного и полноценно функционирующего учреждения даже школьного образования является важной потребностью местного сообщества. Здание детского сада было построено в 1971 году и до настоящего времени не проходило капитального ремонта внешней части. Со временем кровля пришла в неудовлетворительное состояние, через образовавшиеся трещины протекала вода, что приводило к дальнейшему разрушению здания. Три примарии нашли общее решение и уже внедрили его для решения проблем общественного транспорта между этими населенными пунктами. Тузара, Нишкани и город Калараш запустили современную транспортную службу с новыми микроавтобусами, оборудованными остановками ожидания и регулярными рейсами. Во время встречи, состоявшегося до запуска этой службы, жители коммун Тузара и Нишкань говорили о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия регулярного общественного транспорта, обслуживающего все районы населенных пунктов. Чтобы добраться до Калараш, людям приходилось либо платить за такси, либо ждать и тесниться в уже переполненных маршрутных микроавтобусах. В прошлом году три примарии подписали грантовое соглашение в рамках проекта «Майемплик», который помог им организовать современную систему межмуниципального общественного транспорта. Оборудованные установки, электронная система оплаты и регулярные рейсы с расширенными маршрутами – основные преимущества этой службы, отмечает примар коммуны Нишкань Каларажского района Петру Сорич.
5: Нам удалось на данный момент обновить транспортный парк четырьмя новыми микроавтобусами, закупленными при поддержке правительства Швейцарии. Мы построили 14 остановок, 3 в Нишкань, 4 в коммуне Тузара, а остальные в городе Калараш. Мы также внедрили возможность оплаты проезда в электронном виде посредством СМС. В дальнейшем планируем ввести персональные абонементы для тех, кто заинтересован в таком способе оплаты, то есть предоплату. Мы также следим за опытом коллег из Унгинь, чтобы улучшить систему. Мы стремимся улучшать и этот сервис, то есть систему оплаты.
4: В конце прошлого года власти заявляли, что 347 населенных пунктов не обеспечены регулярным общественным транспортом. Основной причиной является нерентабельность, вызванная сокращением населения и невозможностью покрывать расходы. Одним из положительных примеров, представленных Министерством инфраструктуры, является муниципий Единиц, где при поддержке Европейского союза и Фонда регионального и местного развития местная администрация закупила несколько единиц транспорта для организации регулярных местных маршрутов. Зарубежные новости. Илья Балажан был переизбран на пост председателя Национал-либеральной партии Румынии ПНЛ, получив 96% голосов делегатов, участвовавших сегодня во внеочередном съезде формирования. Также на мероприятии были приняты два решения. Первое касается того, что ПНЛ больше не будет формировать коалицию социал-демократической партии ПСД, а также предусматривает исключение из партии тех членов ПНЛ, которые будут голосовать, поддерживать или участвовать в создании правительства вместе с ПСД. Второе решение требует отставки ряда лиц из партии, среди которых также назначен премьер-министр Адриан Вештя. Соединенные Штаты Америки и Иран сегодня начали переговоры при посредничестве Катара, касающиеся прекращения огня в Ливане и ситуации с замороженными иранскими активами, сообщает Агерпресс. Переговоры проходили в Швейцарии. В рамках обсуждения Иран, по данным источника близкого к переговорной группе, может увязывать открытие Ормузского пролива с соблюдением перемирия в Ливане. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Дэй Венс. В ходе переговоров Тегеран, как утверждается, выдвинул ряд
5: условий для возобновления судоходства через Ормский пролив, одну из важнейших мировых морских артерий для транспортировки нефти. Среди этих условий сохранение режима прекращения огня между Израилем и Хезболла, а также предоставление исключений для экспорта и продажи иранской нефти. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с жарой на понедельник 22 июня. Максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов. Предупреждение о сильной жаре действует для южных районов страны, а также для части центральных районов Республики Молдова. Гражданам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в часы наибольшей солнечной активности, употреблять достаточное количество жидкости и ограничить интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе. Но сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода, местами возможны кратковременные дожди, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 28, плюс 33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Министерство образования на следующей неделе представит подробности изменений в порядке начисления заработной платы в сферах обучения.